0: провалила, делаю пап. Упс, я на поезд опоздала, делаю пап. Я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, папи, папи, бойс, папи, папи, пупс. Я купила попытов, да еще про запас.
1: Вау.
0: Папи много не бывает, говорю без прикрас.
1: Только сквиш один, я знаю.
0: Сквиш, но ради вас. Simple D.